0: 1500 per час, то пойду я к ничему серьезно.
1: Okay, the garbage can lid's been removed from the road, 10-8.
2: 10-4.
0: 66, 10-23.